0: ставим на всю, и соседи не спят.
1: Что под нами внизу, простите меня.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Яркие новинки. Холли Флейм. Тону. Радио Ваня. Ближе.

0: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет! От Мурманска до Хабаровска. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

любишь. И яркие новинки. Антон Самойлов, Шура, «Белая стрекоза». Белая стрекоза, люби, стрекоза, уйди. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: до Хабаровска. Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем тему.

радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: «Солнышко в руках».
1: И венок из звезд в небесах.
0: Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
2: Платформы, рынок, технологии.
1: Монетизация.
2: Цены, процедуры, практические инсайты.
1: Нейросети на практике.
2: Контент, продвижение. Новые возможности дохода.
1: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
2: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
1: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
2: Без возрастных ограничений.
0: Ваня. Радио Ваня.

0: Если хочешь остаться, останься просто так.
1: Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: От подъемника и шиномонтажки до кузовного, пневматического и покрасочного оборудования. От Калининграда до Владивостока. Это масштабы компании «Видеркрафт». «Видеркрафт» спроектирует автосервис под ключ, поставит инструменты и оборудование. Адреса и контакты на видеркрафт.ру.
2: Школьная дискотека. Дискотека. Фабрика «Лед». «Латино Дэнс». Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру
3: 12+.

радио «Фаня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радио «Фаня».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Физкульт-привет! Вы слышите это? Это звук ее силы. Силы в желании быть быстрее, выше, точнее. Силы, которые заставляют подняться после падения и улыбнуться. Тот самый Петр Фадеев и его прекрасные гости докажут нам, что женский спорт – это про характер, грацию и волю к победе. Слушайте «Физкульт-привет» с Петром Фадеевым на радио «Ваня» в эту субботу в 15 часов и в воскресенье в 9 вечера. Реклама.
5: Хотите окна без монтажа? По заводской цене. Окна «Доберман». Изготовят точно по вашим размерам. Выгодно и качественно. Звоните 370707.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло! Ваня. Радио Ваня.

0: Восточные сказки. Зачем ты мне строишь глазки? Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Мне нужен твой совет.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержка.

0: Мы открылись! В парке на Никитской в мае по выходным и праздничным дням работают любимые аттракционы. Приходите кататься, а также лакомиться шашлыком, пиццей, мороженым и другими вкусняшками. По выходным и праздникам в мае в парке на Никитской.
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!
2: Все, что ты любишь. «Радио Ваня». Ближе и роднее.

радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Ваня! Радио

любишь. И яркие новинки. Holy Flame. Тону. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: От подъемника и шиномонтажки до кузовного, пневматического и покрасочного оборудования. От Калининграда до Владивостока. Это масштабы компании «Видеркрафт». «Видеркрафт» спроектирует автосервис под ключ, поставит инструменты и оборудование. Адреса и контакты на видеркрафт.ру.
2: Физкульт-привет! Вы слышите это? Это звук ее силы. Силы в желании быть быстрее, выше, точнее. Силы, которые заставляют подняться после падения и улыбнуться. Тот самый Петр Фадеев и его прекрасные гости докажут нам, что женский спорт – это про характер, грацию и волю к победе. Слушайте «Физкульт-привет» с Петром Фадеевым на радио «Ваня» в эту субботу в 15 часов и в воскресенье в 9 вечера.
3: Ваня! Ваня! Ваня! Радио «Ваня». Ближе и роднее.

радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.
5: Они на

0: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
1: ООО «Цимус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
2: Очереди бесят и гостей, и персонал.
3: Тогда Рестик. Он ускоряет работу и наводит порядок.
2: Долго внедрять?
3: 15 минут. Старт с телефона, без оборудования. Автоматизация, QR-меню, сайт доставки, все в одном.
2: А доплаты?
3: Их нет. Фиксированная цена, поддержка включена. Одно из самых выгодных предложений на рынке. Промокод «Радио Ваня» 3 месяца бесплатно. Restik.com. 18+.
4: Реклама. Вечная память достойна настоящего камня. Компания «Гранит-44» создает изделия из природного гранита и мрамора. Красота, прочность и долговечность гарантированы. Низкие цены. Сделайте правильный выбор. Наш адрес «Гранит-44», город Кострома, Московская улица, 55/2, ИТЦ «Солнечный», а также город Буй, улица Социализма, 25, телефон 499-700. Работаем по всей области. Сайт «Гранит-44.ру».
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
6: Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

Эта песня простая, чтобы каждый растаял. Радио Ваня. Ближе и роднее.

кипиш и яркие новинки. Антон Самойлов, Шура, «Белая стрекоза». Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: простишь потом.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио
2: Ваня. От подъемника и шиномонтажки до кузовного, пневматического и покрасочного оборудования. От Калининграда до Владивостока. Это масштабы компании «Видеркрафт». «Видеркрафт» спроектирует автосервис под ключ, поставит инструменты и оборудование. Адреса и контакты на видеркрафт.ру. Реклама.
3: Хотите окна без монтажа? По заводской цене. Окна «Доберман». Изготовят точно по вашим размерам. Выгодно и качественно. Звоните 370707.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.

радио «Фаня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.
5: Амина,

0: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
1: Симус, Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
2: Реклама. Вечная память достойна настоящего камня. Компания «Гранит-44» создает изделия из природного гранита и мрамора. Красота, прочность и долговечность гарантированы. Низкие цены. Сделайте правильный выбор. Наш адрес «Гранит-44», город Кострома, Московская улица, 55/2, ИТЦ «Солнечный», а также город Буй, улица Социализма, 25, телефон 499-700. Работаем по всей области. Сайт «Гранит44.ру».
3: Мы открылись! В парке на Никитской в мае по выходным и праздничным дням работают любимые аттракционы. Приходите кататься, а также лакомиться шашлыком, пиццей, мороженым и другими вкусняшками. По выходным и праздникам в мае в парке на Никитской.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
5: Алло! Ваня!
4: Радио Ваня!

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. На чаше весов качество или цена. Получи и то, и другое. «Лекс». Качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. «Лекс». Ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на «Лекс1.ру» или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
2: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
3: Платформы, рынок, технологии.
2: Монетизация.
3: Цены, процедуры, практические инсайты.
2: Нейросети на практике.
3: Контент, продвижение, новые возможности дохода.
2: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
3: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
2: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
3: Без возрастных ограничений. Они на

0: счастлив всегда вот.
1: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
2: ООО «Цимус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
1: Физкульт, привет! Вы слышите это? Это звук ее силы. Силы в желании быть быстрее, выше, точнее. Силы, которые заставляют подняться после падения и улыбнуться. Тот самый Петр Фадеев и его прекрасные гости докажут нам, что женский спорт – это про характер, грацию и волю к победе. Слушайте «Физкульт-привет» с Петром Фадеевым на радио «Ваня» в эту субботу в 15 часов и в воскресенье в 9 вечера. Ваня, Ваня, радио Ваня, ближе и роднее.

0: Радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костромской области обновляют участки у мемориалов и улиц в честь героев Великой Отечественной войны, пишет Кострома Тудей. Так, например, в Галичском округе планируют отремонтировать 11 километров дороги Степанова-Буй. Трасса проходит рядом с село Туровское, где расположен памятник военным, погибшим в годы Великой Отечественной войны. В ряде районов и округов отремонтируют улицы, названные в честь героев, удостоенных звания Героя Советского Союза. В Антропове участок улицы имени майора Виталия Белоусова, в Кадыя участок улицы, названный в честь командира танковой роты Михаила Четвертного, а в Макарьеве работы запланированы на улице Володина, увековечившей память гвардии капитана Александра Володина. Вместе с тем в Чухломе пройдет ремонт на улицах Советской, Октября, в Кадыя обновят улицу Центральная, а в Судиславле работы планируют на улице Луначарского, ведущей к Парку Победы. Некоторые россияне имеют право на бесплатное протезирование зубов. Эта мера поддержки действует на федеральном уровне для отдельных категорий граждан, пишет Газета.ру. В числе тех, кто может воспользоваться этой льготой, в частности, герои Советского Союза и России, полные кавалеры орденов славы и трудовой славы, некоторые военнослужащие и сотрудники силовых ведомств. Так, например, военным пенсионерам мера поддержки предоставляется при выслуге от 20 лет и увольнении по возрасту, состоянию здоровья или в соответствии с организационно-штатными мероприятиями. Кроме того, некоторым пациентам полагается внеочередное протезирование, например, при тяжелых заболеваниях, включая онкозаболевания челюстно-лицевой области. Россияне объяснили желание совершать импульсивные покупки, пишет Лента.ру. Около половины респондентов признались, что совершают спонтанные покупки регулярно, около трети делают это время от времени в зависимости от настроения, и только 15% заявили, что строго придерживаются списка и избегают лишних трат. Главным триггером импульсивного потребления оказались скидки и акции, их назвали 34% опрошенных. Почти на том же уровне находится внутреннее состояние. 27% россиян совершают покупки, чтобы поднять настроение, а 19% наоборот, на волне хорошего эмоционального подъема. Влияние соцсетей и блогеров отметили 11%, что подтверждает, визуальная культура продолжает подталкивать к быстрым решениям. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации и Радио Ваня.
1: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Ваня. Радио Ваня.
2: Я летал во сне. Я летел к тебе по звездам. И коснись ко мне. Пока нам еще все можно. Но дом наш опустил. И слезы.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: От подъемника и шиномонтажки до кузовного, пневматического и покрасочного оборудования. От Калининграда до Владивостока. Это масштабы компании «Видеркрафт». «Видеркрафт» спроектирует автосервис под ключ, поставит инструменты и оборудование. Адреса и контакты на видеркрафт.ру.
2: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru.
3: 12+. Реклама.
4: Вечная память достойна настоящего камня. Компания «Гранит-44» создает изделия из природного гранита и мрамора. Красота, прочность и долговечность гарантированы. Низкие цены. Сделайте правильный выбор. Наш адрес «Гранит-44», город Кострома, Московская улица, 55/2, ИТЦ «Солнечный», а также город Буй, улица Социализма, 25, телефон 499-700. Работаем по всей области. Сайт «Гранит-44.ру».
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
5: Я хочу быть еще ближе.
2: Радио Ваня. Ближе и роднее.
6: Это будет наш с тобой секрет.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Для владельцев кафе, ресторанов и баров. Когда все дорожает, важно держать маржу. Рестик. Автоматизация общепита все в одном. Без скрытых доплат и платных настроек. Вы платите только за сервис. Выгодно и прозрачно. Старт с телефона, без оборудования. Запуск за 15 минут. Автоматизация, QR-меню и сайт доставки в одной системе. С поддержкой на всех этапах работы. Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Restik.com.
5: 18+.
4: На чаше весов качество или цена? Получи и то, и другое. Lex. Качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. Lex. Ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на lex1.ru или на маркетплейсах. ООО «Технолэнд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
6: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.

0: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
1: Оптимус, Москва, ОГРН, 1-2-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
2: Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть, хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

0: Вечная память достойна настоящего камня. Компания «Гранит-44» создает изделия из природного гранита и мрамора. Красота, прочность и долговечность гарантированы. Низкие цены. Сделайте правильный выбор. Наш адрес: «Гранит-44», город Кострома, Московская улица, 55/2, ИТЦ «Солнечный», а также город Буй, улица Социализма, 25, телефон 499-700. Работаем по всей области. Сайт «Гранит-44.ру».
1: Хотите окна без монтажа? По заводской цене. Окна «Доберман». Изготовят точно по вашим размерам. Выгодно и качественно. Звоните 370707.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Ваня. Радио Ваня.
3: Если тушим на небе, до рождения суждено. Подписать договор только с теми,

одинаковы приговоры, пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.
2: От подъемника и шиномонтажки до кузовного, пневматического и покрасочного оборудования. От Калининграда до Владивостока. Это масштабы компании «Видеркрафт». «Видеркрафт» проектирует автосервис под ключ, поставит инструменты и оборудование. Адреса и контакты на видеркрафт.ру.

0: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
1: ООО «Цимус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
2: Привет, это «Батарейки».
3: В составе утреннего шоу появится третий участник, совсем молодой и зеленый.
2: Которого мы сами посадим, приучим к горшку и вырастим.
3: На ваших глазах маленькое семечко превратится в плодовитый огурец.
2: Пожелаем зеленому легкой посадки.
4: Следите за событиями в новом реалити «Зеленый друг». Легкой посадки. Каждый вторник с 8 до 9 на радио «Ваня».
2: Посадил дед репку, и мы сможем.
4: Партнер проекта «Терравита». Биоудобрение нового поколения. Живое питание для растений. Биологизированные удобрения «Терравита». Все, что нужно для посадки и роста ваших зеленых друзей.
1: О, Нордпалп.
5: Реклама. Вечная память достойна настоящего камня. Компания «Гранит-44» создает изделия из природного гранита и мрамора. Красота, прочность и долговечность гарантированы. Низкие цены. Сделайте правильный выбор. Наш адрес: «Гранит-44», город Кострома, Московская улица, 55/2, ИТЦ «Солнечный», а также город Буй, улица Социализма, 25, телефон 499-700. Работаем по всей области. Сайт «Гранит-44.ру».
6: Мы открылись! В парке на Никитской в мае по выходным и праздничным дням работают любимые аттракционы. Приходите кататься, а также лакомиться шашлыком, пиццей, мороженым и другими вкусняшками. По выходным и праздникам в мае в парке на Никитской.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло. Дома, на работе, за рулем. «Радио Ваня». Ближе и роднее.

0: радио «Фаня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Физкульт-привет с Петром Фадеевым.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире культовая легендарная программа «Физкульт-привет». И я ее скромный ведущий Петр Фадеев. И что и говорить, конечно, каждые две недели у нас здесь в студии радиостанции «Радио Ваня» появляются очень красивые девушки из разных видов спорта. Не в смысле, что они из разных в одной компании, а просто у нас то тебе баскетболистки, то тебе дзюдоистки, то, значит, ватерполистки. А сегодня это девушки из карате подразделения Кюкушинкай. Правильно я говорю?
2: Да, верно.
1: Вот, тоже красивые, а представятся они сами.
2: Меня зовут Морева Ярославна Игоревна, я мастер спорта международного класса, трехкратная чемпионка России, призерка чемпионата мира двукратная и чемпионка Европы. Могу еще перечислить, что чемпионка Украины, двукратная чемпионка Америки. Думаю, что на этом остановимся.
1: Ну, все остальные мы встаем сейчас и уходим просто, да, бессмысленно уже дальше. Или все-таки есть, давайте поговорим о вас теперь.
2: Как спортсмен основные перечислила, теперь я занимаюсь в основном тренерством и уже воспитала

0: Добрый день, меня зовут Никулина Анастасия. Я мастер спорта России, серебряный призер первенства России, чемпионка и призерка различных всероссийских соревнований и соревнований международного уровня.
1: Прекрасно.
2: Добрый день, меня зовут Забелина Елизавета Дмитриевна. Я мастер спорта международного класса, член сборной команды Российской Федерации. Я являюсь чемпионкой мира 2025 года, многократная чемпионка России, чемпионка Японии, когда-то в юности чемпионка Европы, ну вот и призерка чемпионка...
1: В юности, можно подумать, вы сейчас пожилая какая-то. Вам сколько лет? Вам сколько лет?
2: Чуть побольше 18.
1: Ну хорошо, в юности. Я могу сказать,
2: до 18 лет мы юниоры.
1: А, да? Понятно, да.
2: Да.
1: Хорошо, отлично. Вот с этими красивыми и титулованными девушками мы продолжим наше творческое общение через небольшую паузу. Это «Физкульт-привет». Мы скоро вернемся. Оставайтесь с нами.
3: «Физкульт-привет» на радио Ваня.
4: Читаю на заборе. Приехали диджеи. Играю специально для...

0: «Физкульт-привет» на радио Ваня.
1: Меня всегда интересует в нашей программе «Физкульт-привет», которая продолжается с красивыми девушками из карате Кёкушинкай. Как вообще складывается жизнь, что девушки, в данном случае наши героини, приходят в тот или иной вид спорта? Вот расскажите про себя. Как вы, вот каждая из вас, пришли к тому, что пришли? Как бы, да? Давайте, говорите, говорите.
2: Мой путь был непростым. Первый мой тренер был другом моей семьи, моих родителей, и он позвал меня на тренировки. Но потом...
1: Это ваш первый спорт был, да?
2: Нет, до этого я занималась дзюдо, танцы, так, чуть-чуть всего

0: понемногу, но я все бросала. Не знаю, почему.
1: А вот чего не хватало?
0: Не знаю. Просто мне не цепляло. У меня везде все получалось сразу, но вот не цепляло. А киокушин зацепил. При том, что вот я начала, наверное, лет в 12 первый раз. А потом меня некому было возить. Я перестала заниматься. Потом еще раз пошла лет в 14. И я уже тогда как-то поняла, что мне там нравится. Мне нравилась атмосфера, коллектив, наверное. И потом в 16 папа сказал, что мне нужно поступать в колледж. Не в 16, в 14. Поступать в колледж, и заниматься я больше не буду, потому что я должна поступить в колледж, сдав экзамены на все пятерки. Я сдала, но никуда не пошла на тренировки обратно. Mm-hmm. И вот 2 года я маялась, я хотела в другую секцию пойти, но не собралась, и к другому тренеру тоже не собралась. В итоге я договорилась с мамой, обманув папу, сказала, что я пойду на фитнес, но в итоге пошла на карате. И вот с 16 лет продолжаю этот мой путь.
1: Класс.
2: Так, ну, мой путь начался в 7 лет. Тогда я занималась в спортивной школе художественной гимнастикой. Мама меня туда, грубо говоря, не спрашивая, меня отправила. Мне там совершенно не нравилось. Я плакала, не хотела ходить. Но дисциплина превыше всего, поэтому мама меня все равно водила. И в какой-то прекрасный момент у нас появилась секция карате. Совсем для малышей. Я вот увидела их бегающих в кимоно. И тогда еще была система, что на кимоно пришивали разноцветные полосочки. Меня это как бы впечатлило. И все. И с этого мгновения я сказала маме,
1: по крутизне, что... да? То есть полосочки...
2: Да, я вот до сих пор помню этот момент. Я сказала маме, что я...
1: Какая была самая крутая полосочка? Ты какой хотела?
2: Не знаю, там они разноцветные были в стиле радуги по зачетам на кю, на пояс, и поэтому, ну вот у ребят
1: ты хотела
2: там
1: собрать
2: было...
1: все цвета, короче.
2: Конечно,
1: да?
2: Конечно, ага, ага. Я собрала в дальнейшем их все. Ага. Вот, и тогда я маме сказала, что хочу заниматься только карате, она как бы прислушалась и отправила мне. С этого времени не было вообще сомнений бросать ни разу. Случался, конечно, вынужденный перерыв, но... С тех пор я вот в этом спорте.
1: Вот я обращаюсь к родителям всей нашей страны необъятной, потому что уже не первый раз мы это слышим от наших героинь. Меня мама или папа отдали, меня не спрашивали, я там учился. Может, как-то детей спросить все-таки, что не хотят, а потом уже отдавать. А то что-то прям как это, как на складе. Забрали, взяли, забрали, взяли. Так, теперь вы рассказывайте.
3: Ну, вообще, мой путь в спорте начался не совсем с карате. Я с 4 до 14 лет, то есть на протяжении 10 лет, занималась фигурным катанием. Там даже достигала каких-то высот, была призером международных турниров. Ездили мы в Швецию, вообще по всей стране. Дошла до уровня КМС, и по определенным обстоятельствам мне пришлось... Ну, сначала приостановить, а потом и вовсе завершить свою спортивную карьеру в фигурном катании. И на тот момент встал вопрос, чем же я хочу заниматься дальше по жизни. Спорт я бросать не хотела, поэтому искала для себя какую-то замену или, ну, альтернативу, наверное, фигурному катанию. И, ну, послушав себя, то, наверное, чего я хотела больше всего в жизни, это куда-то вымещать, ну, большое количество какого-то внутренней, не знаю, агрессии, то, что во мне сидело. Я
1: да?
3: Поняла,
1: вот так что... не да, скажешь да, по да. вам, что у вас агрессия сидит. Я думал, что вы сейчас начнете рассказывать. Я с детства была моделью, мама водила меня на детские конкурсы красоты. Да, ну вы увидите картинку, уважаемые радиослушатели.
3: Да, но я была довольно такой шебутной девочкой.
1: То есть такая стерва, да?
3: Немного, можно и так сказать.
1: А с мальчиками дралась?
3: Да, да,
1: да,
3: многократно в школе.
1: Еще
3: в
1: до карате или уже во время?
3: В школе, в садике, везде, всегда.
1: Побеждала? Вот.
3: Преимущественно, да. Была такой сильной девочкой. Вот, и я, ну, в интернете просто нашла как бы самые популярные стили карате, и мне первым же вылез киокусинкай. Я так быстренько нашла в Google картах то, что рядом с моим домом. 500 метров буквально от дома оказался зал. Я пришла туда на первую тренировку. Она оказалась боевой. Меня сразу поставили в спарринге со старшими спортсменами. Я там получила по полной программе. Никогда не забуду первый мой удар в живот, который я пропустила. У меня искры из глаз полетели. Но, выйдя из зала, я поняла, что мне очень понравилось получать, так сказать. И я осталась вот уже почти 6 лет здесь. Неизменно.
1: Драки с мальчиками продолжаются?
3: Ну, если только в рамках тренировочного процесса.
1: Хорошо, об этом мы еще поговорим. Так, а вы?
0: Меня в карате привел папа. В 7 лет, как только пошла в первый класс, сразу же меня отправили в школьную секцию. Там, в школе у меня был кружок карате.
1: Папа тоже спортсмен?
4: Нет, только в мечтах своих был. Но он всегда хотел, чтобы я была спортсменкой, всегда хотел, чтобы я чего-то добивалась, там, всех высот, которые только возможно достичь. Раньше занималась танцами в дошкольное время, и мне предоставили выбор как раз-таки родители, сказали, что что, будем продолжать танцы или вот есть карате. А мне тогда танцы так надоели уже, что я сказала, ну, давайте попробуем карате. Но мне действительно очень нравилось, и нравилось взаимодействие с людьми, нравилось то, что вот энергия как раз-таки вымещается. Так что вот с первого класса у меня на протяжении всей школы, потом на протяжении всего института с каратэ любовь и полное такое...
1: Взаимопонимание.
4: Взаимопонимание, да, идеальный тайм-менеджмент, совмещая все. Вот, это мне очень нравится.
1: Крутянски. Мы продолжим нашу беседу через небольшую паузу. Это «Физкульт. Привет». Оставайтесь с нами.
5: «Физкульт. Привет» на радио «Ваня».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: На чаше весов – качество или цена? Получи и то, и другое. Lex. Качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. Lex. Ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на lex1.ru или на маркетплейсах. ООО «Технолэнд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.

0: спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
1: ООО «Цимус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
2: Физкульт-привет! Вы слышите это? Это звук ее силы. Силы в желании быть быстрее, выше, точнее. Силы, которые заставляют подняться после падения и улыбнуться. Тот самый Петр Фадеев и его прекрасные гости докажут нам, что женский спорт – это про характер, грацию и волю к победе. Слушайте «Физкульт-привет» с Петром Фадеевым на радио «Ваня» в эту субботу в 15 часов и в воскресенье в 9 вечера. Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио «Ваня».

0: Радио Ваня. Физкульт-привет на Радио Ваня.
1: Итак, девчонки из карате Кёкушинкай. Кёку.
2: В японском языке иероглиф считается по слогам. И у них нет кио, у них есть кё. Кио — это транскрипция с английского.
1: А вы, Ярославна, изучаете японский язык, да?
2: Я учила японский язык 4 года в японском центре, да, немножко говорю.
1: Да?
2: Ну, в силу того, что я с 2023 года почти каждый год езжу в Японию, это было, наверное, логичным решением. А еще я 2 раза была там по 30 дней на тренировочном курсе, и мне очень помогло это, в принципе, реализовать язык.
1: Скажите по-японски, сегодня хорошая погода.
2: Кёва и тенки десу не.
1: Ничего себе. Все, это, женюсь. А вы помните вот фильм «Культовый курьер», когда там артистка Крючкова говорит: «А у меня мечта за японца выйти замуж». Почему, спрашивает ее персонаж, за японца? А у них технологии самые передовые. Вы не хотели бы за японца замуж?
2: Нет, они очень-очень ограничены рамками социальными. То есть, если приезжать к ним в страну как турист, отдыхать, все очень круто. Все для тебя, все для гостей. Но как только ты переступаешь порог вот этого разрешения на работу, сразу же тебя обуславливают рамками, поклонами. Это неплохо, но, мне кажется, русской свободной душе с этим тяжело.
1: То есть вы там, как приезжаете, сразу водку достаете, стакан, и там давай гудеть, да?
2: Ну, японцы, кстати, очень любят выпить, и каждую пятницу им хватает, правда, 2 банок пива для того, чтобы, грубо говоря, напиться. Они так расслабляются, потому что у них очень жесткие переработки, и из-за этого нервного истощения у них очень много... Они бросаются под поезда, много самоубийств, и они вот так могут расслабляться.
1: Ну, как мы вышли с карате на какие-то особенности японской жизни. Давайте вернемся к особенностям все-таки вашего вида спорта. Вот в чем вы их видите? Какие они, по-вашему... Вот чем отличается ваше боевое искусство от других?
3: Ну, во-первых, сам вид кёкушинкай, он является сильнейшим во всех подвидах карате, так как мы бьем в полный контакт, и на соревнования у нас проходят без защиты. То есть мы голыми кулаками, голыми ногами наносим друг другу удары. И это особенность кёкушинкай.
1: И у вас нет ведь ни шлемов, ничего,
3: ничего.
1: Да? Ни
2: вот этих детей есть сейчас, родителей будет антиреклама.
3: Да, конечно, у детей у нас полная экипировка, чтобы все было без травм, минимизировать травмы. Но при этом все равно удар наносится в полный контакт.
1: Ага.
3: И это особенность, которая, мне кажется, очень привлекает, потому что...
1: Ну, не те, кому наносит удар,
3: это
1: видимо,
3: самый зрелищный вид карате.
1: А, ну да.
3: Потому что это действительно все по-настоящему, драка по-настоящему.
1: Да? Вот по-настоящему бьете там?
3: Конечно.
4: Ну, конечно, да.
1: Да? А вам прилетает, ну, как бы, расскажите вот про какие-то штуки. А были какие-нибудь такие штуки, когда вы там кого-нибудь вырубали или кто-нибудь вас вырубал вообще, вот там, пум, и все?
4: Но это встречается на соревнованиях довольно часто, вот, потому что все-таки удары сильные, спортсмены бьют без жалости, вот, и очень часто можно...
1: Говорят, что женское, вот, ну, не только карате, но вообще женские вот единоборства, когда женщины выступают, они гораздо более жестко выступают,
4: да,
1: чем мальчики, да? Правда так?
4: Я могу честно сказать, вот, и вообще во всех видах спорта женщины очень, ну, можно так сказать, коварные, особенно в командных, всякие интриги, заговоры. Вот, но у нас именно в карате прослеживается, что женщины так и смотрят друг на друга, и, ну, меньше встречается дружбы между соперницами, нежели у мужчин. Ну, на мой взгляд, это так.
1: Да, а вы что скажете?
5: В плане особенностей вида спорта, ну, и жестокости, либо травм, да, ну...
1: Вы коварная?
5: Я нет, как бы. Мне не нужно этим заниматься, это слишком много энергии забирает.
1: Да?
5: Конечно.
1: Но есть какие-то психологические приемы, как-нибудь так посмотреть на соперницу или что-нибудь, я не знаю, как-то так?
5: Да нет, зачем это все нужно, как бы? На татами все разрешится. Вот там можно глазами стрелять сколько угодно, но потом вы выходите, остаетесь друг с дружкой один на один, и там уже как бы все решается.
1: Ну хорошо, тогда мы поговорим об этом через небольшую паузу.
0: Физкульт-привет на Радио Ваня.

0: Физкульт-привет с Петром Фадеевым.
1: Киоко, можно я буду называть Киоко, да? Вот так вот. Киоко Шинкай. Киоко у нас красавицы, прославленные спортсменки, при этом молодые. Когда все успеваете, вот это у меня только такой вопрос возникает. Слушайте, а вот вы на... как это называется, татами, да, это называется? А вы помните, вот, вы можете сказать про какой-нибудь свой самый драматический бой? Вот вы все четверо расскажите. Это не важно, чтобы он закончился, чем он закончится, то есть поражением или победой, вот, ну, что-то, что, вот, знаете, во сне, как бы, приходит к вам.
2: Под драмой что вы имеете в виду? Что вот потом после боя...
1: Прокручиваешь были... все это, как бы, стоит перед глазами, не знаю, вы были в сантиметре, в миллиметре от победы и проиграли, или в миллиметре от поражения, ну, выиграли, я не знаю, ну, что-то.
2: Да, был такой бой на чемпионате мира. Я дралась с российской спортсменкой. Она перешла из другой категории в мою. Я дралась в легкой весовой категории. И у нее был коронный удар Майгири Дзёдон. Она всех японочек низких... Ну, вообще, она у нее действительно эта коронка, она всех прошла, и вот мы с ней встретились. И я вела бой, очень прям хорошо вела бой, не давала ей вообще, то есть, свободного пространства для того, чтобы она сделала мне этот прямой удар в лицо ногой. Но в какой-то момент мне тренер кричит: «Только не выходи, только не выходи!» И в этот момент я делаю небольшой выход, начинаю входить, ставлю ладонь перед головой, потому что вижу, что летит нога, но нога летит на мою руку, моя рука летит на мою голову, и судьи дают ей оценку за попадание, и так я проигрываю этот бой. И я вот, честно, он был в каком, не знаю, в 19-м году, я вот до сих пор периодически его вспоминаю, и мне прям очень-очень грустно от этого, что так сложилось.
1: Вы потом общались с этой девушкой, нет?
2: Да.
1: Как ее зовут?
2: Катя. Катя ее зовут, да, Екатерина Козлова, она из Краснодара. Привет ей, если она меня слышит. Вот, она сейчас тоже, ну, она уже перешла, по-моему, в 65, вернулась в свою категорию, но, да, чемпионка мира.
1: Позовите ее к нам в гости, хочется посмотреть, как прямой ногой там сразу грызло прилетает. Ну, не на себе, конечно. А вы теперь вспоминаете про свои драмы.
3: Так, ну, первый, наверное, вспомнился, это пару лет назад турнир в Беларуси, не помню, по-моему, это был финал. Тоже борьба была на равных, и где-то в середине, либо под конец соперница била удар с разворота, и вскользь меня задела, и вот я допустила оплошность, ну, буквально просто подскользнулась. А как бы если ты касаешься третьей точки татами, то автоматически сопернику дают очко. И ей дали уже очко, это получается уже пол победы, и мне как бы не старалась, уже не получилось отработать его до конца боя, и получается я заняла тогда вот второе место.
1: Ну, мы пока про какие-то фиаски слушаем. А можно про... Я вот уже проигрывала практически совсем, но тут я с разворота бах-бах, и я вышла в последнюю секунду на морально-волевых. Может, у вас такие есть истории?
4: Ну, вот у меня как раз подобного плана история. Это был мой первый международный турнир, уже в возрастной категории 16-17 лет. Я, получается, пришла в 14, и 2 года стажа, ну, в карате, это не то, чтобы сказать много. И я поехала на свой первый международный турнир. Дралась я тогда, дошла я до полуфинала, на кону стояло звание мастера спорта. То есть, если я выигрываю полуфинал, выхожу в финал, то я выполняю этот норматив. Не сказать, что я прям была уверена в том, что я выиграю. Я вышла на бой, у меня трясутся руки, у меня трясутся коленки. Я понимаю, что мне не выиграть. Что, ну, не могу я просто взять и победить спортсменов, девочек, которые тренируются там годами, кто-то 10 лет уже на татами, а я вот такая свеженькая пришла, 2 года отзанималась и уже оп-оп. Но как-то с началом боя я так почувствовала, что вроде-вроде нормально, но потом я начала проигрывать очень сильно по бою, я отходила назад, было прям больно, чувствовались удары, мне практически пробили печень полностью. Но в какой-то момент я услышала крик тренера своего, что надо бить коленом, что она сейчас пропустит колено, и все, Настя, будет хорошо. Я на автомате чисто вот не думала, что у меня получится, я ударила коленом в живот, и девочке, соответственно, попала в солнечное сплетение, сбила ей дыхание и закончила поединок на оценку, то есть оценка в азаре, это половина победы. Вот, оставшуюся часть боя уже вела я, потому что девочке было, ну, очень-очень больно, трудно дышать. Вот, и таким образом я вот стала мастером спорта на том турнире тогда.
1: Крутяк. В общем, колено, да?
4: Да, да.
0: Физкульт-привет на радио Ваня.

0: Физкульт-привет на радио Ваня.
1: Так, теперь вы.
2: У меня есть такого, из позитивного, самого запоминающегося, самого яркого, это был чемпионат России. Я тогда не так давно перешла во взрослую категорию, как раз-таки сняла защиту, начала драться в полный контакт. И у меня предстоял полуфинал с девочкой, заслуженный мастер спорта, то есть это высшая степень.
1: Да-да, ЗМС, да.
2: Она была чемпионка мира, она есть чемпионка мира, и многократная победительница разных чемпионатов и кубков. И для меня играла вот это вот разница в наших званиях. То есть у меня был мастер спорта, я была еще только-только 18+ перешла.
1: А она авторитетом давила, да?
2: Да, она вот именно авторитетом, своим званием, своими титулами. Я перед боем со своим тренером разговариваю и думаю, вот как вот, я не представляю. Я росла на нее, смотря и на нее,
1: ну, мы знаем, как из предыдущего рассказа коленом.
2: По ней училась, а все так и получилось.
1: Так, ну, сейчас, в журналистике-то 58 лет уже чувствую людей, ты понимаете?
2: У меня тоже коленом это коронный удар. Очень много я побед именно благодаря колену совершила. И мне тогда тренер сказал, что ты не бойся, давай, вот как только я увижу, что ты чуть-чуть подбила, я тебе сразу крикну. Я выхожу на бой, спустя 3 секунды я слышу, что он мне кричит, что я уже подбила. Я думаю, ага, значит, я могу. Ну и вот тогда весь бой прошел очень по моему плану. Все, как я планировала, все, как я хотела, и все в мою пользу. Вот так я выиграла тот бой. И для меня это была такая очень значимая победа, потому что я поняла, что титулы вообще не важны, важно то, в какой форме ты выходишь на турнир и как ты себя чувствуешь изнутри.
1: Слушай, я правильно понимаю, что во время боя, то есть вообще ни секунды нету там для рефлексии или там для каких-то дум, просто ты, не знаю, как-то ты как бы в каком-то во сне, да? То
2: да,
1: есть
2: это
1: ты,
2: как, да, в тумане. Как прострация такая получается, ну, как, про себя могу сказать так. Я
1: да,
2: знаю,
1: это
2: что,
1: так же у вас.
2: Кто-то думает в бою, кто-то как-то размышляет. Вот я выхожу, и у меня просто вот настоящее время есть, и ничего не существует больше.
3: Но у тебя никогда не было такого, что, например, ты бьешь и понимаешь, что, ага, я вот попала сюда, значит, вот, или... Ну вот, как в замедленной съемке, когда, не знаю, например, или когда падаешь, как будто бы время замедляется, такое бывает, и когда наносишь какой-то удар, не знаю, например, либо ударяешься там двумя косточками, либо попадаешь в колено, и столько, миллион мыслей проносится, но они вот так вот, как будто за долю секунды проносятся. Вот такое бывает, да.
2: А у меня как-то вообще наоборот. Я не успеваю продумать, я не успеваю вот эти мысли у себя прокрутить, я как-то наоборот вот все мысли убираю, отгоняю их.
1: А у вас, девчонки, как?
4: Ну, у меня зачастую, то есть я выхожу, у меня хаос полный в голове, потом я делаю вдох-выдох, все, у меня нет никаких мыслей, и на протяжении всего боя я, ну, включаюсь, только если я вижу, что я прям куда-то попала или могу попасть, у меня прям как какой-то тумблер переключается, что у меня сразу идет вот цель.
1: Автоматом,
4: добить.
1: Да?
4: Да, добить. У меня откуда-то появляются дополнительные силы, какие-то новые извилины, может быть, в мозгу, новые связи, там, так, может быть, я сейчас сделаю там вот такую комбинацию или другую, там, так попаду, так. То есть, ну, именно когда я понимаю, что у меня есть возможность этот поединок, победным сделать.
1: Мисс вот. Коварность нашего коллектива. Да. Да. Мисс Колено, она же. Так.
5: Ну да, если включается паника, то там никаких мыслях вообще речи не идет. Там ты не слышишь ни тренера, ни себя, не видишь, что происходит.
1: Просто рефлексы, да, какие-то?
5: Да, да. Тело работает на автомате. Ты не понимаешь, что ты делаешь, ты не понимаешь, что соперник делает. Но когда ты уже, ну, это приходит с опытом, отключаешься от этого, начинаешь здраво рассуждать, холодной головой, анализировать. Ты одним ухом слышишь тренера, другим слышишь себя, уже видишь соперника, его удары, отвечаешь на эти удары, сам можешь что-то сообразить, придумать. Потому что иногда в бою что-то не получается, и ты должен переключиться и придумать новый план. Это требует работы и уже и опыта, и работы с головой.
1: О, как. Поговорим об отдыхе через пару минут. Это «Физкульт-привет».
0: «Физкульт-привет» на радио «Ваня».

0: Физкульт-привет на радио Ваня.
1: Физкульт-привет продолжается. У нас красавицы из Киока, карате. Как вы проводите свое свободное время? Редкие минуты отдыха? Или у вас тренировки, бой, тренировки, бой, тренировки, сон, бой, тренировки, сон, бой, тренировки, сон, бой, дорога, чемпионат, самолет, автобус и так далее? Что с личной жизнью вообще? Давайте с личной жизни начнем. Очень интересно, просто нас все спрашивают потом, мы же все это выкладываем, это видео, красивые девушки, как у вас обстоят дела с личной жизнью и свободным временем?
2: Ну, с личной жизнью могу сказать, что все в порядке, все хорошо, ровненько. Подробности раскрывать, ну, не очень хочу.
1: Ну, хорошо, молодой человек есть, да?
2: Да.
1: Тоже спортсмен?
2: Да.
1: Отлично.
2: Но другого вида единоборств.
1: Ну и хорошо.
2: Да.
1: Да. К вам не пристаем, все, так.
3: У меня все в порядке. Я могу про отдых рассказать.
1: Так.
3: Ну, я помимо карате работаю в офисе, стандартно, офисный планктон, вот, так что я...
1: А чем вы занимаетесь там?
3: Я строю атомные станции.
1: Нормально, планктон атомные станции строят, да-да. Мы летаем в космос, а так я офисный планктон, да, нормально.
3: Да, я инженер, поставляю оборудование на атомные станции, строящиеся Росатома. Вот, поэтому у меня очень классно получается совмещать именно спорт и работу, и вот эти совершенно разные, казалось бы, несовместимые вещи, они как раз-таки дарят мне энергию, потому что на работе я отдыхаю от спорта, на спорте я отдыхаю от работы. Бывают такие моменты, когда прям вообще уже все организм устает, и тогда это моя традиция. Два раза в год я уезжаю куда-то в поход, где вообще нет ни связи, ни интернета, вообще ничего. И я еще беру палатку, тяжелый рюкзак и хожу где-нибудь в горах, где меня никто не найдет. Вот. Вот это очень расслабляет, перезагружает, и энергии хватает достаточно.
1: Ну, честь вам и хвала, атомная энергетика — это очень прям круто.
3: Да.
1: Так, Ярославна.
4: А у меня вся работа, вся моя деятельность завязана только на этом виде спорта, так как я тренер. Тренировки у меня каждый день, 3 раза в неделю в одном зале, 3 раза в неделю
1: детей
4: в другом зале.
1: Детей взрослых тренируете?
4: И взрослых, и детей.
1: Ага.
4: И плюс выходные, вот у нас мероприятия. И вот сейчас, например, все выходные до середины июля расписаны. То есть
1: вы очень такая востребованная, модная, да?
4: Ну, у нас просто график мероприятий такой, что... Я, в принципе, наверное, какой-то тренер может себе позволить пропустить какие-то турниры и не приехать, не поддержать своих учеников или экзамены. Я так сделать не могу. Даже если я очень хочу, я так сделать, ну, мне не позволяет совесть.
1: Ну, хорошо, ответственный подход к делу, мы тоже за. Так.
5: Ну, к слову, о выходных. Их нет.
1: Ага.
5: В ближайшее время не предвидится. Потому что я, ну, как бы так же у меня тренировки каждый день, плюс я являюсь администратором в своем же клубе, поэтому у меня тоже работа связана непосредственно с карате. То есть я из него не вылезаю. Но на лето всегда, каждый год большие планы. Это также походы. Этим я страдаю с детства. Весь год у меня ломка. А летом я стараюсь уезжать в горы тоже. Кавказ, походы, даже в Ленобласть, в Карелию. Минимум, чтобы перезагружаться и отдыхать.
1: Остался у нас один эпизод, очень приятный в конце, но я не буду предвосхищать. Физкульт-привет, через пару минут мы вернемся.
0: Физкульт-привет на радио Ваня. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
6: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.
7: От подъемника и шиномонтажки до кузовного, пневматического и покрасочного оборудования. От Калининграда до Владивостока. Это масштабы компании «Видеркрафт». «Видеркрафт» спроектирует автосервис под ключ, поставит инструменты и оборудование. Адреса и контакты на видеркрафт.ру.

0: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
1: ООО «Цимус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
2: Реклама. Вечная память достойна настоящего камня. Компания «Гранит-44» создает изделия из природного гранита и мрамора. Красота, прочность и долговечность гарантированы. Низкие цены. Сделайте правильный выбор. Наш адрес «Гранит-44», город Кострома, Московская улица, 55/2, ИТЦ «Солнечный», а также город Буй, улица Социализма, 25, телефон 499-700. Работаем по всей области. Сайт granit44.ru.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: Ваня. Физкульт-привет на радио Ваня.
1: А теперь традиционная финальная часть нашей культовой легендарной программы «Физкульт-привет». Мы спрашиваем девчонок, вот я гениально придумал такой вот нестандартный ход. Какие у вас мечты? Расскажите про ваши мечты. Ну, про какие сочтете возможным рассказать, но имейте в виду, что сказанное в эфире программы «Физкульт-привет» мечта, она сбудется точно. Мы не глазливы, а наоборот. Так что не стесняйтесь говорить прям все, что хотите по-настоящему.
2: Моя мечта, наверное, и цель в будущем, хотелось бы в ближайшем, это купить помещение и открыть свой зал, свой собственный зал, чтобы не зависеть от арендатора, от аренды, от арендаторов, которые сдают помещение, чтобы можно было в любой момент прийти, собраться, попить чай, после тренировки остаться или до. Вот сейчас у меня есть зал, но я в аренду его беру.
1: Ну, это же тогда можно будет уже назвать школой Ярославны Моревой тогда, да?
2: Можно, да.
1: Ну, а чего бы нет-то?
2: Морево карате.
1: Да.
2: Вот такая простая, наверное, мечта, но вот вот она есть.
1: Все будет в этом году, получится. Так.
3: Ну, мой формат, это, наверное, как говорится, мечта должна быть нереальной, иначе это просто планы на завтра. Поэтому все так же, все связано с горами. Это Непал, походы
1: Гималая. А я правильно уже понимаю, тут про вас объективочку почитал, что вы Эльбрус покорили, нет?
3: Ну да, совершила восхождение.
1: И молчит. Чего это вы так?
3: Только сейчас спросили.
1: Нет, а к тому, что а после Эльбруса ты что еще покорять-то?
3: Ну, кстати, мы не любим слово «покорять», потому что кто мы такие, чтобы бороться со стихией, поэтому это очень неуважительно, как бы мы считаем, к горам, потому что только она может решить, пускать вас наверх или нет.
1: Да, и спустить ли вас вниз.
3: И спустить ли вас вниз, что самое главное, как бы, потому что спуск опаснее. Не, помимо Эльбруса, он как бы считается стартовым. Стартовой вершиной. Оттуда уже можно ходить на горы Кавказа и дальше уже по Гималаи, там восьмитысячники, ну и по всему миру там раскиданы тоже.
1: Это как его? Джомолунгма, я помню, из уроков географии. Джомолунгма.
3: Да, все верно, Эверест.
1: Круто. А у вас какая?
4: Ну, наверное, больше не мечта, а больше все-таки как цель. Я, ну, такой человек, что не то что сказать не люблю, ну, просто как-то не мечтаю. Я ставлю цели себе, и одна из таких самых крупных — это профессионально вырасти именно уже не как спортсмен, а как тренер. Вот, я уже работаю, у меня уже первая моя группа в этом году, я набрала маленьких ребят, 7-12 лет, первый год обучения. Я вижу, как они растут вместе со мной. Я смотрю на их успехи, на их новые какие-то умения. И я понимаю, что это мое призвание. Вот. И мечтаю стать, ну, очень хорошим тренером, чтобы деткам помогать развиваться в спорте.
1: Ну, судя по тому, как вы говорите, вы уже стали хорошим тренером. Ну, потому что это ведь на самом деле либо твое, либо не твое. Не каждый даже способный спортсмен может стать тренером. Просто потому что работа с людьми — это иной раз тяжелее, чем...
4: Да, я прекрасно уже поняла, каково работать с людьми.
1: А с детьми еще сложнее, я думаю. Тут, конечно, нужна выдержка и терпение, и какое-то понимание.
2: С детьми работать просто, тяжелее работать с их родителями.
1: О, да! О, да! Особенно с родителями спортсменов или потенциальных спортсменов. О, да! Я походил на какие-то мероприятия, там, вот, я видел там хоккейных мамаш, вот, я думаю, что каратешные мамы, папы тоже не сильно... В общем, там столько каких-то амбиций собственных и каких-то своих этих вот нереализованных историй, что просто это тяжелым бременем ложится и на детей, и на тренеров тоже, да. Так, у вас?
5: У меня мечта — это свобода действий, то есть хочется дорасти до такого уровня, до такого положения, чтобы можно было путешествовать по всей России, по миру, работать из любой точки земного шара и познавать этот мир, то есть узнавать страны, путешествовать, узнавать языки, узнавать людей. Вот это, наверное, моя такая мечта всей жизни, мечта или цель.
1: Итак, у нас в гостях красивые очень девчонки. Еще раз назовите себя по имени и фамилии, чтобы все запомнили.
2: Морева Ярославна.
3: Комлева Александра.
4: Никулина Анастасия.
5: Забелина Елизавета.
1: Карате Кёкушинкай, правильно я говорю?
5: Да.
1: А теперь все вместе скажем физкульт-привет. Да. Итак, 3-4. Физкульт, привет!
0: Физкульт, привет с Петром Фадеевым. Ваня, Ваня. Радио Ваня.
6: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда, давай с тобой навсегда.

Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращений многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Очереди бесят. И гостей, и персонал.
5: Тогда Рестик. Он ускоряет работу и наводит порядок.
4: Долго внедрять?
5: 15 минут. Старт с телефона. Без оборудования. Автоматизация. QR-меню. Сайт доставки. Все в одном.
4: А доплаты?
5: Их нет. Фиксированная цена. Поддержка включена. Одно из самых выгодных предложений на рынке. Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Restik.com. 18+.
6: На чаше весов. Качество. Или цена. Получи и то, и другое. Lex. Качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. Lex. Ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на lex1.ru или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.

0: счастлив садовод!
1: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
2: ООО «Оптимус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
3: Ваня! Радио Ваня!

0: Стоят девчонки, юбки по колено.
1: Перехода метрополитена.
0: Но радио Ваня ближе и роднее.

0: Алло.
1: Оксана?
0: Да.
1: Мама дома?
0: Сейчас позову.
1: Нет, не надо. Скажи ей, что я не приду.
0: Когда ты придешь?

0: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
1: ООО «Цимус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
2: Привет, это «Батарейки».
3: В составе утреннего шоу появится третий участник, совсем молодой и зеленый.
2: Которого мы сами посадим, приучим к горшку и вырастим.
3: На ваших глазах маленькое семечко превратится в плодовитый огурец.
2: Пожелаем зеленому легкой посадки.
4: Следите за событиями в новом реалити «Зеленый друг». Легкой посадки. Каждый вторник с 8 до 9 на радио «Ваня».
2: Посадил дед репку, и мы сможем.
4: Партнер проекта «Терравита». Хороша и плодовита. Секрет урожая – земля живая. «Терравита». Живая земля. Живая. Плодородная. Твоя.
1: О, «Нордпалп».
5: Реклама.
6: Хотите окна без монтажа? По заводской цене. Окна «Доберман». Изготовят точно по вашим размерам. Выгодно и качественно. Звоните 370707.
7: Мы открылись. В парке на Никитской в мае по выходным и праздничным дням работают любимые аттракционы. Приходите кататься. А также лакомиться шашлыком, пиццей, мороженым и другими вкусняшками. По выходным и праздникам в мае в парке на Никитской.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Ваня. Радио Ваня.
8: Вот и все. Знакомые стены остались стенами. Больше ничем. Воздухом.

Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: На чаше весов качество или цена? Получи и то, и другое. «Лекс». Качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. «Лекс». Ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на «Лекс1.ру» или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
2: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
3: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.
6: От подъемника и шиномонтажки до кузовного, пневматического и покрасочного оборудования. От Калининграда до Владивостока. Это масштабы компании «Видеркрафт». «Видеркрафт» спроектирует автосервис под ключ, поставит инструменты и оборудование. Адреса и контакты на видеркрафт.ру.

0: счастлив Сандаволт!
1: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
2: ООО «Оптимус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
3: Реклама. Вечная память достойна настоящего камня. Компания «Гранит-44» создает изделия из природного гранита и мрамора. Красота, прочность и долговечность гарантированы. Низкие цены. Сделайте правильный выбор. Наш адрес «Гранит-44», город Кострома, Московская улица, 55/2, ИТЦ «Солнечный», а также город Буй, улица Социализма, 25, телефон 499-700. Работаем по всей области. Сайт «Гранит-44.ру».
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло! Ваня! Радио!

0: Это ты, это я. Между нами молния.
1: С электрическим разрядом 220.
0: Слышь, радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Из блокнота.

Яркие новинки. Холли Флейм. Тону. Радио Фаня. Ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
2: Платформы, рынок, технологии.
1: Монетизация.
2: Цены, процедуры, практические инсайты.
1: Нейросети на практике.
2: Контент, продвижение. Новые возможности дохода.
1: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
2: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
1: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
2: Без возрастных ограничений.
3: Школьная дискотека. Фабрика «Лёд». Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru.
4: 12+.
3: Все, что ты любишь. Радио Ваня. Ближе и роднее.

радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
1: ООО «Цимус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
2: Физкульт-привет! Вы слышите это? Это звук ее силы. Силы в желании быть быстрее, выше, точнее. Силы, которые заставляют подняться после падения и улыбнуться. Тот самый Петр Фадеев и его прекрасные гости докажут нам, что женский спорт – это про характер, грацию и волю к победе. Слушайте «Физкульт-привет» с Петром Фадеевым на радио «Ваня» в эту субботу в 15 часов и в воскресенье в 9 вечера. Реклама.
3: Вечная память достойна настоящего камня. Компания «Гранит-44» создает изделия из природного гранита и мрамора. Красота, прочность и долговечность гарантированы. Низкие цены. Сделайте правильный выбор. Наш адрес «Гранит-44», город Кострома, Московская улица, 55/2, ИТЦ «Солнечный», а также город Буй, улица Социализма, 25, телефон 499-700. Работаем по всей области. Сайт granit44.ru.
4: Хотите окна без монтажа по заводской цене? Окна «Доберман» изготовят точно по вашим размерам. Выгодно и качественно. Звоните 370707.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радио Ваня.

0: кипиш и яркие новинки. Антон Самойлов, Шура, «Белая стрекоза».
1: Белая стрекоза, любви, стрекоза пути.
0: Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Для владельцев кафе, ресторанов и баров. Когда все дорожает, важно держать маржу. Рестик. Автоматизация общепита все в одном. Без скрытых доплат и платных настроек. Вы платите только за сервис. Выгодно и прозрачно. Старт с телефона, без оборудования. Запуск за 15 минут. Автоматизация, QR-меню и сайт доставки в одной системе. С поддержкой на всех этапах работы. Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Restik.com. 18+. На чаше весов качество или цена? Получи и то, и другое. Lex. Качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. Lex. Ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на lex1.ru или на маркетплейсах. ООО «Технолэнд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.

0: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
1: Оптимус, Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
2: Реклама. Мы открылись. В парке на Никитской в мае по выходным и праздничным дням работают любимые аттракционы. Приходите кататься, а также лакомиться шашлыком, пиццей, мороженым и другими вкусняшками. По выходным и праздникам в мае в парке на Никитской.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло!
4: Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

Ваня, Ваня, радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.

0: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
1: ООО «Цимус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
2: Реклама. Вечная память достойна настоящего камня. Компания «Гранит-44» создает изделия из природного гранита и мрамора. Красота, прочность и долговечность гарантированы. Низкие цены. Сделайте правильный выбор. Наш адрес «Гранит-44», город Кострома, Московская улица, 55/2, ИТЦ «Солнечный», а также город Буй, улица Социализма, 25, телефон 499-700. Работаем по всей области. Сайт «Гранит-44.ру».
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло!
4: Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: ставим на всю. И соседи не спят.
1: Кто под нами внизу, простите меня.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: любви.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
2: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
3: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Они на дрейф от

радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: больше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: На чаше весов качество или цена. Получи и то, и другое. «Лекс». Качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. «Лекс». Ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на «Лекс1.ру» или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru. 12+. Реклама.
2: Хотите окна без монтажа? По заводской цене. Окна «Доберман». Изготовят точно по вашим размерам. Выгодно и качественно. Звоните. 370707.
3: Мы открылись. В парке на Никитской в мае по выходным и праздничным дням работают любимые аттракционы. Приходите кататься. А также лакомиться шашлыком, пиццей, мороженым и другими вкусняшками. По выходным и праздникам в мае в парке на Никитской.
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Ваня, Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костроме началась опрессовка труб. Миноборнауки объявила о введении дня тишины при приеме в вузы. В Приморье прошел масштабный флешмоб среди женщин с одним именем. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме началась опрессовка, пишет Кострома Тудей. В этом году она пройдет в два этапа. Первый этап гидравлических испытаний от ТЭЦ-1 начался 11 мая и пройдет до 17-го. Он касается домов, расположенных на улицах Островского, Пятницкой, Водяной, Симоновского, Ленина, Красноармейской и других. Второй этап опрессовки планируется с 15 по 21 июня. На прочность проверят сети, которые обеспечивают теплоснабжение в домах на улицах Калиновской, Катушечной, Беговой, Задорина, Юных Пионеров, Маяковского и Боевой. Также с 25 по 31 мая пройдет первый этап гидравлических испытаний от ТЭЦ-2. Проверки подвергнутся трубопроводы в Юбилейном и Давыдовских микрорайонах, на улицах Сутырина, Профсоюзной, Юбилейной и Индустриальной. Второй этап опрессовки планируется с 29 июня по 5 июля. Он коснется жителей улиц Советской, Никитской, Титова, Юрия Смирнова, Скворцова, Мясницкой, Свердлова и Войкова. В приемной кампании 26-27 учебного года появится новый порядок поступления в российские университеты, пишут «Известия». Минобрнауки вводит день тишины. В дату публикации приказов о зачислении абитуриенты не смогут менять заявление или согласие на поступление. Вместе с тем, подать заявление через сайты вузов теперь нельзя. Электронная подача доступна только через сервис поступления в вуз онлайн на госуслугах. Лично или по почте документы отправлять по-прежнему разрешается. Абитуриент может выбрать максимум 5 вузов и до 5 направлений в каждом. Для бюджета и платного отделения оформляются отдельное заявление. Кроме того, изменились и условия поступления после колледжа. Раньше выпускники СПО часто обходились внутренними экзаменами вместо ЕГЭ. С этого же года это возможно лишь при совпадении профиля колледжа и будущей специальности в вузе. В Дальневосточном федеральном университете прошел флешмоб «Поем Катюшу вместе», пишет Лента.ру. В нем приняли участие 100 женщин с именем Екатерина. Все они были одеты в традиционные наряды, весеннее платье и с косами в качестве прически. Некоторые Катюши также были в военной форме. В пресс-службе правительства региона рассказали, что самой младшей участнице акции исполнилось всего 5 лет. Вместе с ней популярную песню исполняли студентки, преподаватели, сотрудницы университета, жительницы и гости города. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, Радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.

глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

0: Это не шутки.
1: Радио Ваня. Ближе и роднее.

радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: «Солнышко в руках».
1: И венок из звезд в небесах.
0: Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Привет, знакомьтесь, это моя девушка Ксюша.
1: Здравствуйте, Ксения.
2: Привет, классно выглядишь.
1: Я знаю, спасибо.
0: А как дела? Что нового? Что расскажешь?
1: Что расскажу?

Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Сильные волны, громкие люди, ныряем за золотом.

0: Алло.
1: Оксана?
0: Да.
1: Мама дома?
0: Сейчас позову.
1: Нет, не надо. Скажи ей, что я не приду.
0: Когда ты придешь?
1: Не знаю.

яркие новинки. Холи Флейм. Тону. Радио Фаня. Ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть, хоть ты.

любишь. Яркие новинки. Антон Самойлов, Шура, Белая стрекоза. Белая стрекоза, люби, стрекоза, уйди. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: эфире радиоканал «Гольфстрим FM. СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!
2: Все, что ты любишь. Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Легко. Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой на все.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!